0: шуд. Эй дару девор, салом. Рӯзи нав мерасад. Айёр, салом. Ба табиат сари таъзим фуруд, ба ҳама сангу гулу хор, салом. Дида во гаштаву дил менигарад. Эй дилу дидаи бедор, салом. Салом.
1: Донистан хуб аст. بخش از نسیمی

0: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
1: Дорогие радиослушатели, в эфире новости Таджикистана и мира на радио Таджикистан. В студии Шахзода Зуирова. Здравствуйте. Сегодня, 1 июля, президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял председателя Меджлиса Шура парламента Королевства Саудовской Аравии Абдулла бен Мухаммада бен Ибрахима Ал-А-Шейха. В начале беседы глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, Саудовскую Аравию мы рассматриваем как одного из своих важных партнеров в арабском и исламском мире. Стороны выразили удовлетворение поступательным развитием двусторонних отношений в сфере парламентской дипломатии и подтвердили взаимную заинтересованность в их дальнейшем укреплении и расширении. Важным направлением сотрудничества названо расширение взаимодействия в сферах легкой и пищевой промышленности, фармацевтики и аграрном секторе, а также развитие транспортной инфраструктуры. В этом контексте таджикская сторона выразила признательность Саудовской Аравии за поддержку инициативы Таджикистана об объявлении 2027-2036 года десятилетия укрепления мира во имя будущих поколений. В рамках пресс-тура для представителей средств массовой информации организована программа развития Организации Объединенных Наций. Журналисты с 22 по 24 июня посетили города Пинджикен, Истаравшан, Худжанд, Исфаро и Бободжон-Гафуровский район, где ознакомились с результатами реализации проектов развития в учреждениях здравоохранения, государственных органах, центрах социальных услуг, производственных предприятиях и молодежных организациях. Ознакомление с деятельностью Государственного центра бесплатной юридической помощи стало следующим объектом посещения. Государственный юрист Хушнут Буреев отметил, что центр функционирует с 2015 года и оказывает гражданам бесплатные юридические консультации. Журналисты посетили Центр развития предпринимательства. Директор центра Шоурух Карими сообщил, что учреждение начало работу в феврале 2026 года. И за этот период десятки молодых людей уже обратились сюда со своими предпринимателями. Инициативами. Центр оказывает помощь в разработке бизнес-плана, предоставляет консультации и содействует развитию предпринимательской деятельности. В Таджикистане планируется дальнейшее развитие сельских библиотек, укрепление их материально-технической базы. В ходе заседания правительства РТ 30 июня был заслушан доклад ответственных лиц о государственной программе развития сельских библиотек Республики Таджикистан на 2027-2031 годы. Программа предусматривает оснащение сельских библиотек компьютерной техникой, подключение их к сети интернет, создание электронных книжных фондов, повышение уровня профессионального подготовки библиотечных работников, а также расширение читательской аудитории, прежде всего за счет привлечения детей, подростков и молодежи к чтению. В Исламском институте Таджикистана имени имама Азама Абу Ханифы Нумуна Ибн Субита по инициативе Центра исламоведения при президенте Республики Таджикистан 3 июля состоится научно-практическая конференция на тему «Политизация ислама и ее угроза политической безопасности и стабильности общества». В ходе конференции будут рассмотрены вопросы, связанные с понятиями сущности политизации ислама, историческим опытом этого явления, взаимоотношением религии и политики, угрозами политического ислама для политической и культурной безопасности, а также стабильности общества, влияние политизации религии на государство и право, а также перспективами взаимодействия демократического и национального государства с религией. Кроме того, участники обсудят вопросы относительно политических и экономических проблем исламского мира, факторов политизации ханафитского мазхаба и будущего ислама в условиях научных и культурных преобразований современного мира. Десятый раунд ежегодных политических консультаций между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки под руководством министра иностранных дел РТ Сироджидина Мухридина и помощника государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по делам Южной и Центральной Азии Пола Капура состоялась 30 июня в Вашингтоне. Как сообщает Министерство иностранных дел Таджикистана, в ходе консультации стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, подтвердив выразив готовность к дальнейшему укреплению партнерства между Таджикистаном и Соединенными Штатами Америки. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, включая противодействие терроризму, экстремизму и трансграничной преступности. Стороны также подчеркнули важность дальнейшей координации в рамках международных и региональных организаций в целях укрепления мира, стабильности и устойчивого развития Центральной Азии. Также стороны выразили удовлетворение дальнейшим укреплением правовой базы в различных сферах экономики. Республика Таджикистан за последние десятилетия стала одним из ключевых партнеров Зеленого климатического фонда, а ее лидерство в продвижении глобальной климатической повестки получает все более широкое международное признание. Об этом заявила исполнительный директор Зеленого климатического фонда Мафальда Дуарта на брифинге для представителей средств массовой информации после встречи с президентом Республики Таджикистан, лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном. По словам Мафальды Дуарта, Зеленый климатический фонд является крупнейшим в мире, оказывающим поддержку 134 развивающимся странам, реализация мер по смягчению последствий изменения климата и адаптация к ним. А теперь о зарубежных событиях. Российских актеров массово заменяют с помощью искусственного интеллекта ради экономии. Нейросети и дублеры все чаще подменяют российских звезд на площадках. Экономия может составлять сотни тысяч долларов, из-за чего студии нанимают дешевых актеров, а позже накладывают на их головы лица звезд. Большое кино искусственный интеллект пока не вытягивает. Получается продукт где-то между анимацией и художественным фильмом. И зритель легко заменяет. Рабочий день востребованных популярных актеров в России стоит примерно от 300 до 500 тысяч рублей. Зарплата дублера около 10 тысяч за смену, в связи с чем искусственный интеллект станет реальной угрозой для актеров уже в ближайшем будущем. Это были главные новости к данному часу.